10 часов 48 минут на наших студийных. Вы на Экорадио, а на календаре первый рабочий день после длительных выходных, после практически мини-отпуска. И вместо того, чтобы грустить, мы предлагаем вам поностальгировать. Сегодня в эфире Экорадио и на всех площадках мы решили поговорить о детстве и тех деталях, которые его напоминают. Музыка, сладости, телереклама, мультфильмы – у каждого свое. Забегайте, как делали это в детстве, в гости на нашу страницу ВК, подписывайтесь, участвуйте в вопросах, пишите комментарии. Мы все читаем, а самое интересное обсуждаем в прямом эфире. Я Наталья Миронова, жду вашей истории.

0: Авторадио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 11 часов утра на Среднем Урале.
1: Экорадио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Миноборнауки ввело день тишины для абитуриентов при поступлении в российские вузы. В этот день поступающие не смогут вносить изменения в заявление и согласие на зачисление. Об этом РИА Новости сообщил замглавы министерства Андрей Мельчук. День тишины пройдет в тот день, когда приемные комиссии издадут приказы о зачислении, абитуриенты узнают свой статус. Мельчук отметил, что этот день поможет поступающим планировать свои дальнейшие шаги, а комиссиям завершить процесс упорядоченно. Массовую аварию на объездной дороге Нижнего Тагила устроила 57-летняя жительница Кушевы. По неустановленной причине она вылетела на встречную полосу на своей «Хонде». Подробности смертельной аварии рассказали в отделении пропаганды госавтоинспекции. ДТП произошло 10 мая около 16:30 на 142-м километре Серовской трассы. «Хонда» ехала со стороны Нижнего Тагила. В какой-то момент японец неожиданно выскочил на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Outlander. Кроссовер от удара отбросила в кювет, а «Хонду» вынесла на еще одну легковушку. Kia Rio. До приезда скорой помощи от множественных травм скончался 51-летний пассажир «Хонды». Он сидел на заднем кресле справа, был пристегнут. Водитель иномарки и ее 60-летний спутник выжили, они в больнице. В Kia Rio пострадали 4 человека – 50-летний водитель и пассажиры 51, 24 и 19 лет. Все пользовались ремнями безопасности, что уберегло их от тяжелых травм. 95-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила лишилась крупной суммы после того, как доверилась незнакомке с улицы. Та пообещала снять с бабушки порчу, а сама украла у нее 95 тысяч рублей, рассказали в пресс-группе МВД. 5 мая бабушка встретила на Гальянке женщину средних лет. Та предупредила пенсионерку о порче и предложила ее снять. Под таким благовидным предлогом пожилая женщина пустила незнакомку в квартиру. Гостья провела ритуал и добавила, что для его завершения нужно поколдовать над денежными купюрами. Старушка достала из серванта 160 тысяч рублей отдала помощнице. Незнакомка провела с купюрами обряд и вернула их в сервант, сказав бабушке не открывать шкаф 9 дней. Пенсионерка проводила гостью, решив проверить деньги, она не досчиталась 95 тысяч рублей. Тагильчанка обратилась в полицию. Силовики нашли незнакомку, ей оказалась 48-летняя жительница Красноуральска с опытом имущественных преступлений. В отношении задержанной возбудили уголовное дело. Минэкономики России объявила о скором введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Об этом сообщает «Коммерсант». Россияне могут путешествовать без визы в 86 стран, а еще в 38 странах для них предусмотрен упрощенный порядок въезда. В начале апреля глава Минэкономики Максим Решетников рассказал о планах по введению безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Тогда какие-либо детали о ходе переговоров не уточнялись. С сегодняшнего дня начал действовать визовый режим между Россией и Саудовской Аравией. О новых событиях

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 12 мая, на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, без осадков. Ветер подует с юго-запада силой до 3 метров в секунду. Атмосферное давление немного выше нормы, 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы около 16 градусов тепла.

Динамика, драйв и при этом легкий налет ностальгии. Dove Into Me. Погрузись в меня. Это совместная работа бразильского диджея и музыкального продюсера Alok и американского автора-исполнителя Khalid. Трек объединил фирменное, теплое звучание танцевальной музыки с душевным вокалом, а синтезаторный сэмпл добавляет ту самую ноту ностальгии, на которой построена вся атмосфера. Ценности треку, кстати, придает и его смысловой посыл. Песня раскрывает тему одиночества и уязвимости, созвучные каждому из нас. Если трек попал в самое сердце, помогите попасть ему и в топ по версии Экорадио. Ждем вас на сайте ecoradio.ru.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
2: В детском парке «Бум-парк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бум-парк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

словно поезд, скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечных дыренец следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: Вымышленная кей-поп-группа Huntrix и вполне реальный их хит под названием Golden. Сингл собрал все главные награды индустрии развлечений. Хит получил Оскар за лучшую оригинальную песню, премию «Золотой глобус», премию «Грэмми», и это далеко не весь список. Настоящая историческая работа. На Эко-радио есть своя такая историческая работа, программа. В середине этого музыкального ждем Сашу Марину с новым выпуском «Нескучной истории». Но сначала летим вместе с Джонни или вслед за ним, как кому больше нравится.
1: Эко-радио.

0: нескучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: 12 мая в России отмечается памятная дата – День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции в 1944 году. По мнению экспертов, Крымская наступательная операция – одна из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров. В годы Великой Отечественной войны на территории Крыма фашистские оккупанты создали многочисленные концлагеря и тюрьмы, в которых происходили акты геноцида. Уничтожалось мирное население, карались военнопленные. Крымская наступательная операция продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года. В ней участвовали советские войска отдельной Приморской армии, а также силы Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Общая численность советских войск в этой операции составляла порядка 470 тысяч человек. Было задействовано около 6 тысяч стволов артиллерии, около 550 танков, а также больше 1000 самолетов. Крымская операция вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Самые жестокие бои прошли 9 мая 1944 года. Тогда от немцев был освобожден Севастополь. За героизм и умелые действия 56 соединений, частей и кораблей награждены орденами. 238 воинов удостоены звания Героя Советского Союза. Тысячи участников боев за Крым награждены орденами и медалями.
0: Нескучная история.
1: На этом у меня все. Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
0: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
0: Вместе с Сашей Мариной на Эко-радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
2: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте у менеджеров по продажам.
3: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО НТСК. Телефон 834-35-230-255.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя.
4: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
5: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
1: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Хохланд 380 граммов. Всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года

0: Депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

11:56 на часах, 12 мая на календаре, и этот самый календарь подсказывает, что сегодня отмечается сразу несколько праздников, посвященных природе. Среди них трогательный и максимально милый день ежиного сопения. Эти маленькие, забавные, но колючие топтышки знают, как нас растрогать. В мире всего существует около 20 различных видов ежей. На Урале встречается еж обыкновенный. Увидите такого на лесной тропинке, наблюдайте, но не мешайте ему и не пытайтесь взять в руки. Есть и другие, кстати, ежиные праздники. Официальный день ежа с традицией предсказания погоды отмечаем в феврале, а Всемирный день ежика в сентябре. Что хочется добавить? Будьте как ежик, будьте милыми. Всем хорошего настроения, вы на Экорадио. Погнали дальше.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Миноборнауки ввело день тишины для абитуриентов при поступлении в российские вузы. В этот день поступающие не смогут вносить изменения в заявление и согласие на зачисление. Об этом РИА Новости сообщил замглавы министерства Андрей Мельчук. День тишины пройдет в тот день, когда приемные комиссии издадут приказы о зачислении, абитуриенты узнают свой статус. А Мельчук отметил, что этот день поможет поступающим планировать свои дальнейшие шаги, а комиссиям завершить процесс упорядоченно. Массовую аварию на объездной дороге Нижнего Тагила устроила 57-летняя жительница Кушевы. По неустановленной причине она вылетела на встречную полосу на своей «Хонде». Подробности смертельной аварии рассказали в отделении пропаганды госавтоинспекции. ДТП произошло 10 мая около 16:30 на 142-м километре Серовской трассы. «Хонда» ехала со стороны Нижнего Тагила. В какой-то момент японец неожиданно выскочил на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Outlander. Кроссовер от удара отбросила в кювет, а «Хонду» вынесла на еще одну легковушку Kia Rio. До приезда скорой помощи от множественных травм скончался 51-летний пассажир «Хонды». Он сидел на заднем кресле справа, был пристегнут. Водитель иномарки и ее 60-летний спутник выжили, они в больнице. В Kia Rio пострадали 4 человека – 50-летний водитель и пассажиры 51, 24 и 19 лет. Все пользовались ремнями безопасности, что уберегло их от тяжелых травм. 95-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила лишилась крупной суммы после того, как доверилась незнакомке с улицы. Та пообещала снять с бабушки порчу, а сама украла у нее 95 тысяч рублей, рассказали в пресс-группе МВД. 5 мая бабушка встретила на Гальянке женщину средних лет. Та предупредила пенсионерку о порче и предложила ее снять. Под таким благовидным предлогом пожилая женщина пустила незнакомку в квартиру. Гостья провела ритуал и добавила, что для его завершения нужно поколдовать над денежными купюрами. Старушка достала из серванта 160 тысяч рублей отдала помощнице. Незнакомка провела с купюрами обряд и вернула их в сервант, сказав бабушке не открывать шкаф 9 дней. Пенсионерка проводила гостью, решив проверить деньги, она не досчиталась 95 тысяч рублей. Тагильчанка обратилась в полицию. Силовики нашли незнакомку, ей оказалась 48-летняя жительница Красноуральска с опытом имущественных преступлений. В отношении задержанной возбудили уголовное дело. Минэкономики России объявила о скором введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Об этом сообщает «Коммерсант». Россияне могут путешествовать без визы в 86 стран, а еще в 38 странах для них предусмотрен упрощенный порядок въезда. В начале апреля глава Минэкономики Максим Решетников рассказал о планах по введению безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Тогда какие-либо детали о ходе переговоров не уточнялись. С сегодняшнего дня начал действовать визовый режим между Россией и Саудовской Аравией. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет ясно, без осадков. Ветер юго-западный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха около 14 градусов тепла. А завтра нас ждет пасмурный день с дождем. Столбик термометра в течение дня будет показывать от 9 до 13 градусов выше нуля.

Чувственная и ритмичная летняя танцевальная композиция о страстной влюбленности. «Хей, на-на-на» — это свежий релиз популярной молдавской певицы Миши Миллер. Вот так музыкально мы приближаем лето, по крайней мере, его атмосферу уж точно благодаря треку Миши Миллер мы прочувствовать сумели. А поддержать эту работу можно и даже, я бы сказала, нужно на нашем сайте ekoradio.ru. Добро пожаловать туда! 12.12 на часах. С вами здесь на Экорадио Наталья Миронова. Всем отличного дня! Редактор

0: Экорадио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: вот когда писатели не могут уснуть вторые и третьи сутки, они берут белые листы и начинают писать. Так рождаются шедевры, про которые потом музыканты сочиняют свои стихи, свои хиты. Так получилось и с романом «Сто лет одиночества», попавшим в трек группы «Градусы». Их песня под названием «Хочется» только что на Эко-радио. 12:26 на часах уже, а в середине часа продолжим говорить про писателей. Сегодня в программе «Искусство слова» поговорим о Евгении Водолазкине и его новой книге. Но сначала «Токио Хоутел» летит в ваши динамики.
1: Эко-радио.

0: авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Говорим о мировой литературе, от классики до современности. Программа для тех, кто любит читать.
1: В редакции Елены Шубиной издательства АСТ вышел новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». Предлагаю поговорить о книжной премьере и ее авторе.
0: Чтение развивает воображение.
1: Евгений Водолазкин – один из самых известных на мировой арене русских писателей и литературоведов, доктор филологических наук. В 2015-м Евгений Водолазкин был выбран автором «Тотального диктанта». Тогда, благодаря его участию, акция приобрела новую традицию. На одной из площадок диктующий зачитал: «Сейчас мы напишем текст автора Ева Доласкина». А один из участников написал: «Автор Ева Доласкина». С тех пор появилось правило собирать все самые смешные ошибки на тотальном диктанте. В послужном списке писателя победы, пожалуй, во всех литературных премиях России, а также лидерство в различных зарубежных рейтингах. В 2017-м издание «Russia Beyond the Headlines» опубликовало список из 112 величайших русских писателей. Фамилия Водолазкин была на 25-м месте, и это самая высокая позиция среди современных авторов. Его творчеству посвящают международные научные конференции. В 2018 году такая прошла в Польше, в Краковском университете, и собрала около сотни исследователей. Всего в библиографии Евгения Водолазкина 6 крупных произведений, включая новый роман «Последнее дело майора Чистова». И каждый раз это не просто последовательность событий с главным героем в центре. Это вдумчивые рассуждения о вечном, о смысле жизни, призвании, совести. «Последнее дело майора Чистова» – это детектив, действие которого происходит в Санкт-Петербурге в наши дни. Майор Чистов распутывает убийство ученого, специализировавшегося на искусственном интеллекте. Повторит ли новая книга успех предыдущих бестселлеров писателя, покажет время. А вы можете составить собственное мнение, прочитав роман.
0: Искусство слова.
1: В программе использованы материалы сайтов культура.рф, читайгород.ру, ast.ru. С вами была Наталья Миронова. Увлекайтесь литературой, читайте хорошие книги.
0: Литература интереснее, чем кажется. Авторская программа «Искусство слова». На Эко-радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что Lada Vesta технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода 150 тысяч рублей на Lada Vesta SV и SV Cross с автоматической трансмиссией у официального дилера Lada Asmoto Tagil, Свердловское шоссе 43.
2: Выгода предоставляется при покупке новой Lada Vesta при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма Trade-in. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
5: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса.
6: От 2 миллионов 790 тысяч рублей.
5: Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля.
6: Звоните 370303. Код Тагила 3435.
5: Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74Б.
6: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.

так хочется говорить и петь про каждый день в своей жизни. Сегодня мой лучший день — это Мари Краймбрери со своим магическим заговором только что на Эко-радио. 12.50 этот музыкальный подходит к концу. Что еще услышим здесь, в этом часе? Пол Ван Дайк, Пол Томас и Эко. Далее за ними последует Ирина Дубцова, и Медуза появится в финале часа. Вот такой план на ближайшие минуты. Напутствие Мари Краймбрери зафиксировали, несем его далее. Всем лучшего дня! Дня.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: час дня на Среднем Урале.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Дефицит федерального бюджета России по итогам января-апреля 2026 года составил почти 6 триллионов рублей. Это на 3 триллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минфин России. По данным ведомства, за первые 4 месяца 2025 года дефицит составлял 3 триллиона. В текущем году показатель вырос до 2,5% ВВП против 1,5% годом ранее. Одной из главных причин роста дефицита Минфин называет опережающий финансирование расходов казны. Общие доходы федерального бюджета за январь-апрель составили 11 триллионов, что на 4,5% меньше прошлогоднего уровня. При этом нефтегазовые доходы сократились сразу на 38%. В Демидовской больнице успешно прооперировали 99-летнего участника Великой Отечественной войны. Ветеран поступил в стационар с очень распространенной у пожилых людей травмой – переломом шейки бедра. Несмотря на возраст и серьезность повреждения, врачи решились на хирургическое вмешательство, чтобы сохранить пациенту возможность двигаться самостоятельно. Фронтовика доставили в больницу бригады скорой помощи. В травматологическом отделении пациента подготовили к операции, перед которой ветеран вспоминал годы войны, тяжелые переходы, бесконечный холод и боевой девиз «Ни шагу назад», сопровождающий его всю жизнь. Операцию по остеосинтезу бедра провели травматологи-ортопеды Дмитрий Карлов и Иван Смирнов, рассказали в Свердловском Минздраве. Нижний Тагил получил высокую оценку от известного дизайнера и опытного путешественника Артемия Лебедева. В свежем рейтинге журнала «Чтиво» город занял 155-е место, опередив Сидней, Рио-де-Жанейро, Мадрид и Екатеринбург. Нижний Тагил расположился в верхней трети списка. Таким образом, город опередил всемирно известные туристические центры. Всего в рейтинг вошли 4 города Свердловской области. Кроме Нижнего Тагила и Екатеринбурга, Лебедев отметил Верхнюю Пышму и Невьянск. Сам Артемий Лебедев побывал в Нижнем Тагиле в 2024 году. Он приезжал по заказу местной IT-компании. Общее число посещенных им стран и территорий, включая непризнанные государства, достигает 266. Россияне назвали лучший фильм о Великой Отечественной войне. Лидером народного рейтинга стала картина «В бой идут одни старики». Ее назвали любимым фильмом о войне 16% участников исследования «Суперджоп». На втором месте расположилась лента «А зори здесь тихие», набравшая 14% голосов. Третью строчку занял фильм «Они сражались за Родину». Его выбрали 11% респондентов. По 4% голосов получили фильмы «Иди и смотри» и «Офицеры». Еще по 2% респондентов назвали любимыми «17 мгновений весны» и киноэпопею «Освобождение». О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет ясно, без осадков. Ветер юго-западный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха в вечерние часы сегодня около 14 градусов тепла. А завтра нас ждет пасмурный день с дождем. Столбик термометра в течение дня будет показывать от 9 до 13 градусов выше нулевой отметки.

Первая грандиозная совместная композиция Димы Билана и Анны Асти. И сразу в самую суть, сразу серьезная заявка на новый хит для всех разбитых сердец. Нет, это не жалобы на судьбу под музыкальное сопровождение. Нет, здесь видна эволюция чувства, как прожить расставание, не потеряв себя. Терапевтический эффект трека, по-моему, налицо. Если и вы цените такое в музыке, тогда добро пожаловать на наш сайт ekradio.ru, чтобы поддержать ребят в этой экспериментальной работе. Трек «Новинка эфира», «Эпилог» был только что на Экорадио. 13.11 на часах. Я Наталья Миронова. Всем хорошего настроения. Впереди у нас Тедди Свимс

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74Б. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
3: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ.
4: Звони 963-800.
3: Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
5: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО НТСК. Телефон 834-35-230-255.
6: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
7: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
8: Сынок, да сколько можно?
7: Много!
8: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Удачная совместная коллаборация искусственного интеллекта и человеческого таланта. Музыкальный проект «Женя Весна» соединил в себе плюсы и того, и другого. Трек долгое время был на верхних позициях топ-чарта «Экорадио», да и не только «Экорадио». Это говорит о том, что подобный подход к музыке понравился слушателям и стоит ждать развития артистов в этом направлении и дальше. 13:33 на часах, вы на «Экорадио», с вами Наталья Миронова. Всем здравствуйте, продолжим сейчас с Эйвой Макс, затем Полина Гагарина, Дэвид Гетта и белорусские новички на российской поп-сцене группа «Немига».

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Экорадио.
1: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
3: 10.360.
4: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
3: Дети, 360!
4: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Это Лолита на Экорадио. Сегодня в соцсетях Экорадио мы проводим опрос. Узнаем у вас, что сильнее всего напоминает о детстве. Если еще не участвовали, welcome в группу Экорадио в ВК. Ну а я пока подведу итоги, какие есть на данный момент. Среди нескольких вариантов

ответов большинство разделилось между двумя: игры во дворе до позднего вечера, знаем, практиковали, и второй популярный вариант – долгожданные мультики и телепередачи. Это сейчас в любое время все доступно, а еще пару десятков лет назад смотрели все строго по расписанию. Своей ностальгией в комментариях поделились Александр Борисов и Виталий Юдин, наши постоянные слушатели и подписчики. Вам большой привет! Ну а далее на Эко-радио Рехаб, Вайс и Джей Пи Купер.

0: На Среднем Урале 2 часа дня.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Дефицит федерального бюджета России по итогам января-апреля 2026 года составил почти 6 триллионов рублей. Это на 3 триллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минфин России. По данным ведомства, за первые 4 месяца 2025 года дефицит составлял 3 триллиона. В текущем году показатель вырос до 2,5% ВВП против 1,5% годом ранее. Одной из главных причин роста дефицита Минфин называет опережающий финансирование расходов казны. Общие доходы федерального бюджета за январь-апрель составили 11 триллионов, что на 4,5% меньше прошлогоднего уровня. При этом нефтегазовые доходы сократились сразу на 38%. В Демидовской больнице успешно прооперировали 99-летнего участника Великой Отечественной войны. Ветеран поступил в стационар с очень распространенной у пожилых людей травмой, переломом шейки бедра. Несмотря на возраст и серьезность повреждения, врачи решились на хирургическое вмешательство, чтобы сохранить пациенту возможность двигаться самостоятельно. Фронтовика доставили в больницу бригады скорой помощи. В травматологическом отделении пациента подготовили к операции, перед которой ветеран вспоминал годы войны, тяжелые переходы, бесконечный холод и боевой девиз «Ни шагу назад», сопровождающий его всю жизнь. Операцию по остеосинтезу бедра провели травматологи-ортопеды Дмитрий Карлов и Иван Смирнов, рассказали в Свердловском Минздраве. Нижний Тагил получил высокую оценку от известного дизайнера и опытного путешественника Артемия Лебедева. В свежем рейтинге журнала «Чтиво» город занял 155-е место, опередив Сидней, Рио-де-Жанейро, Мадрид и Екатеринбург. Нижний Тагил расположился в верхней трети списка. Таким образом, город опередил всемирно известные туристические центры. Всего в рейтинг вошли 4 города Свердловской области. Кроме Нижнего Тагила и Екатеринбурга, Лебедев отметил Верхнюю Пышму и Невьянск. Сам Артемий Лебедев побывал в Нижнем Тагиле в 2024 году. Он приезжал по заказу местной IT-компании. Общее число посещенных им стран и территорий, включая непризнанные государства, достигает 266. Россияне назвали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне. Лидером народного рейтинга стала картина «В бой идут одни старики». Ее назвали любимым фильмом о войне 16% участников исследования «Суперджоп». На втором месте расположилась лента «А зори здесь тихие», набравшая 14% голосов. Третью строчку занял фильм «Они сражались за Родину». Его выбрали 11% респондентов. По 4% голосов получили фильмы «Иди и смотри» и «Офицеры». Еще по 2% респондентов назвали любимыми «17 мгновений весны» и киноэпопею «Освобождение». О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет ясно без осадков. Ветер юго-западный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха около 14 градусов тепла. А завтра нас ждет пасмурный день с дождем. Столбик термометра в течение дня будет показывать от 9 до 13 градусов выше нулевой отметки.

0: радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Шанель решили удивить модное сообщество и выпустили летнюю обувь без подошвы. Да, вы не ослышались. Сандалии, у которых нет самой важной детали. Теперь можно ходить босиком, но с полным ощущением, что на вас люксовая обувь. Пока непонятно, это новый тренд, арт-объект или просто шутка. Вопросы, как это носить и зачем, остаются открытыми. Возможно, следующим шагом станут невидимые кроссовки. Главное, не наступить в лужу. Чувство стиля тут не спасет. Представители СМИ заметили оригинальную деталь в гардеробе одного из высокопоставленных сотрудников Центробанка России. Речь идет о галстуке с необычным принтом. На нем изображены довольные и упитанные крысы. Выглядят они, на удивление, жизнерадостно. Как позже выяснилось, этот пикантный аксессуар обошелся владельцу в 18 тысяч рублей. Символизм галстука остается загадкой. То ли намек на финансовых вредителей, то ли просто любовь к животным. В любом случае, теперь у них появился свой неофициальный талисман. Казахстанские дизайнеры удивили публику модным изделием, от которого у голодного слюнки потекут. Они создали барсетку в форме традиционной самсы. Аксессуар получил звучное название «Люкс из тандыра». Теперь можно не носить с собой еду, а просто надеть ее на плечо. Стоимость такой креативной вещицы – 75 тысяч рублей. Вопрос, добавлять ли внутрь настоящее мясо, оставим новым владельцам. Главное, чтобы в метро не приняли за обед и не просили откусить кусочек. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Нескучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: 12 мая в России отмечается памятная дата – День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции в 1944 году. По мнению экспертов, Крымская наступательная операция – одна из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров. В годы Великой Отечественной войны на территории Крыма фашистские оккупанты создали многочисленные концлагеря и тюрьмы, в которых происходили акты геноцида. Уничтожалось мирное население, карались военнопленные. Крымская наступательная операция продолжалась с

0: 8 апреля по 12 мая 1944 года. В ней участвовали советские войска отдельной Приморской армии, а также силы Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Общая численность советских войск в этой операции составляла порядка 470 тысяч человек. Было задействовано около 6 тысяч стволов артиллерии, около 550 танков, а также больше тысячи самолетов. Крымская операция вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Самые жестокие бои прошли 9 мая 1944 года. Тогда от немцев был освобожден Севастополь. За героизм и умелые действия 56 соединений, частей и кораблей награждены орденами. 238 воинов удостоены звания Героя Советского Союза. 1000 участников боев за Крым награждены орденами и медалями.
1: Нескучная история.
0: На этом у меня все. Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
1: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
1: Вместе с Сашей Мариной на Эко-радио.

0: stuff. And
1: я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: без остатка раствори.
1: Эко-радио. О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. Здоровое мнение. Проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру.
1: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты. Тревел-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя.

0: На Среднем Урале 15 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Голосование по проекту формирования комфортной городской среды продлится до 12 июня. Жители региона выбирают территории, которые

0: обновят в следующем году. На сегодняшний день голос отдали уже более 455 человек. Сейчас продолжаются работы на тех площадках, которые свердловчане выбрали в 2025-м, отметил губернатор Денис Паслер. Так, в Екатеринбурге на финальной стадии находится благоустройство парка имени 50-летия ВЛКСМ, а в Кировграде идет второй этап обновления городского парка с новой набережной, лодочной станцией и выходом к воде. В Нижний Тагил идет настоящее лето. Уже к пятнице воздух прогреется до 26 градусов тепла. На резкое потепление повлияет антициклон, который движется к восточным районам Казахстана, сообщает синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале. По западной периферии антициклона со стороны Прикаспия на Урал и в Приуралье начнет поступать теплый воздух. 13 мая воздух в Нижнем Тагиле прогреется до 15-17 градусов, но будет пасмурно и дождливо. С четверга установится по-настоящему лето. Летняя погода. Столбики термометра покажут 23 градуса выше нуля. А вот в пятницу и в выходные будет возможность позагорать. Синоптики обещают 26-27 градусов. Ночи также ожидаются теплые. Температура будет держаться на уровне 12-14 градусов. В Качканаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. В нем приняли участие жители города, представители местных властей и родственники героев, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». В парке «Строитель» глава города вручил ордена мужества, посмертно присвоенные качканарцам, погибшим в специальной военной операции. Государственные награды были переданы родственникам погибших. Затем качканарцы прошли по главной улице Свердлова, держа в руках портреты фронтовиков. Музыканты 25-го военного оркестра штаба Центрального военного округа исполнили музыкальные произведения военных лет в зале Екатеринбургского аэропорта Кольцова. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Выступление военного оркестра в международном аэропорту Екатеринбурга уже стало доброй традицией. В ходе большого концерта прозвучали знакомые композиции «Катюша», «Рио Рита» и «День Победы». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале солнечно, ветер умеренный, юго-западный, температура 15 градусов, ночью ожидаем около плюс 6. А вот завтра, в среду 13 мая, будет пасмурно, дожди пойдут весь день, ветер подует умеренный, юго-восточный, ожидаемая температура от 9 до 11 градусов.

0: Ну, а мы не по городам, а по FM-волнам продолжаем двигаться по нашему городу. И что у нас слушаем, что у нас будет впереди? Джованна Ричи, Хали Флэм, лидер, кстати, Яндекс.Музыки в чартах. Композиция «Тону» совсем скоро. Еще услышим Джонни и Найкед. Ну, а сейчас обратим внимание на новинку от Халида и диджей Элоки. Он очень часто выпускает в последнее время совместные работы. И какова получилась это, узнаем прямо сейчас. Dive into me. Слушаем новинку. Меня зовут Александр Данилов. Хорошего настроения каждому.
1: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Miles Away, Offenbach, прочишься середина музыкального часа. Это значит, что впереди больше интересного, больше музыки. Счастье есть. Услышим от Филатова и Кэроса сразу же после композиции.
1: Сложно бесконечно лететь на дно.
0: Да, вот это именно мелодия. Сразу же после передачи «Искусство слова» Наталья Миронова расскажет об интересных словосочетаниях русского языка. Но впереди еще Маршал Джефферсон и Артур Пирожков с композицией «Само собой» прямо сейчас.
2: Если хочешь танцевать.

0: классики до современности. Программа для тех, кто любит читать.
1: В редакции Елены Шубиной издательства АСТ вышел новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». Предлагаю поговорить о книжной премьере и ее авторе.
0: Чтение развивает воображение.
1: Евгений Водолазкин – один из самых известных на мировой арене русских писателей и литературоведов, доктор филологических наук. В 2015-м Евгений Водолазкин был выбран автором «Тотального диктанта». Тогда, благодаря его участию, акция приобрела новую традицию. На одной из площадок диктующий зачитал: «Сейчас мы напишем текст автора Ева Доласкина». А один из участников написал: «Автор Ева Доласкина». С тех пор появилось правило собирать все самые смешные ошибки на тотальном диктанте. В послужном списке писателя победы, пожалуй, во всех литературных премиях России, а также лидерство в различных зарубежных рейтингах. В 2017-м издание Russia Beyond the Headlines опубликовало список из 112 величайших русских писателей. Фамилия Водолазкин была на 25-м месте, и это самая высокая позиция среди современных авторов. Его творчеству посвящают международные научные конференции. В 2018 году такая прошла в Польше, в Краковском университете, и собрала около сотни исследователей. Всего в библиографии Евгения Водолазкина 6 крупных произведений, включая новый роман «Последнее дело майора Чистова». И каждый раз это не просто последовательность событий с главным героем в центре. Это вдумчивые рассуждения о вечном, о смысле жизни, призвании, совести. «Последнее дело майора Чистова» – это детектив, действие которого происходит в Санкт-Петербурге в наши дни. Майор Чистов распутывает убийство ученого, специализировавшегося на искусственном интеллекте. Повторит ли новая книга успех предыдущих бестселлеров писателя, покажет время. А вы можете составить собственное мнение, прочитав роман.
0: Искусство слова.
1: В программе использованы материалы сайтов kultura.rf, читайгород.ру, ast.ru. С вами была Наталья Миронова. Увлекайтесь литературой, читайте хорошие книги.
0: Литература интереснее, чем кажется. Авторская программа «Искусство слова». На Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое пломбир «Зайчик» всего 33 рубля. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Седимедову строить металлургические заводы на Урале.
1: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
2: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Экорадио.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой.

0: Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

Это юность моя. Это юность моя, это юность твоя. Группа Добро на Эковолне. Да, юность — это прекрасно, а детство еще лучше. Кстати, сегодня утром мы с Настей Невской обсуждали, что напоминает вам о детстве. Есть соответствующий пост в нашей группе официальной во ВКонтакте, Эко-радио во ВКонтакте.

среди. Там, кстати, в комментариях нешуточное такое обсуждение пошло. Наши постоянные слушатели там выложили различные фотографии, которые прямо вот и веют ностальгией. Прекрасные фотографии, игрушки,

0: На Среднем Урале 16 часов.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Голосование по проекту формирования комфортной городской среды продлится до 12 июня. Жители региона выбирают территории, которые обновят в следующем году. На сегодняшний день голос отдали уже более 455 человек. Сейчас продолжаются работы на тех площадках, которые свердловчане выбрали в 2025-м, отметил губернатор Денис Паслер. Так, в Екатеринбурге на финальной стадии находится благоустройство парка имени 50-летия ВЛКСМ, а в Кировграде идет второй этап обновления городского парка с новой набережной, лодочной станцией и выходом к воде. В Нижний Тагил идет настоящее лето. Уже к пятнице воздух прогреется до 26 градусов тепла. На резкое потепление повлияет антициклон, который движется к восточным районам Казахстана, сообщает синоптик Алексей Пуль.

0: В своем телеграм-канале. По западной периферии антициклона со стороны Прикаспия на Урал и в Приуралье начнет поступать теплый воздух. 13 мая воздух в Нижнем Тагиле прогреется до 15-17 градусов, но будет пасмурно и дождливо. С четверга установится по-настоящему летняя погода. Столбики термометра покажут 23 градуса выше нуля. А вот в пятницу и в выходные будет возможность позагорать. Синоптики обещают 26-27 градусов. Ночи также ожидаются теплые, температуры будет держаться на уровне 12-14 градусов. В Качканаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. В нем приняли участие жители города, представители местных властей и родственники героев, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». В парке «Строитель» глава города вручил ордена мужества, посмертно присвоенные качканарцам, погибшим в специальной военной операции. Государственные награды были переданы родственникам погибших. Затем качканарцы прошли по главной улице Свердлова, держа в руках портреты фронтовиков. Музыканты 25-го военного оркестра штаба Центрального военного округа исполнили музыкальные произведения военных лет в зале Екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Выступление военного оркестра в международном аэропорту Екатеринбурга уже стало доброй традицией. В ходе большого концерта прозвучали знакомые композиции «Катюша», «Рио Рита» и «День Победы». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня вечером солнечно, умеренный ветер юго-западный, температура 15 градусов, ночью ждем около плюс 6. А вот завтра, в среду, 13 мая, будет пасмурно, пойдет дождь, дожди пойдут, подует умеренный юго-восточный ветер, и ожидаемая температура составит от 9 до 11 градусов тепла.

Эй, на-на-на, именно этим призывом когда-то раньше призывала группа Vaya Con Dios в своей композиции, которая также называлась «Hey, na-na-na». Мы ее все помним по прекрасным латинским танцам, такой латинский такой мотивчик был. Ну а сейчас вот Миша Миллер тоже сделала свою версию. Девушки изменились, мотивы изменились, но призывы остались прежними. Новиночка эфира, если зацепила тебя, то лайк на нашем официальном сайте ecoradio.ru. Привет всем, меня зовут Александр Данилов. Вместе наслаждаемся сегодняшним музыкальным днем. Вообще сегодняшним днем наслаждаемся вместе. Ведь завтра, по прогнозу синоптиков, говорят, будут дожди. Так что пока есть солнышко, обязательно его лови. Что у нас впереди по музыке? В ближайшие минуты слушаем Мишу Марвина, Леди Гага и Баста Дмитрием Журавлёвым с «Девочкой в цветах». Прекрасная летняя композиция, все это впереди. Но сейчас The Weeknd и его «Sucker Face» сделать громче.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
4: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в

0: честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
1: Еще на горку! Еще на батут! Еще туда!
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
2: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности boompark.ru.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 418704.
4: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

И ароматы, ароматы весны, этой весны, они, конечно же, вокруг нас в цветах, в зеленой листве, которая уже богаты деревья, в трелях птиц и, конечно, в улыбках встречных людей, ну и в поцелуях наших любимых. Давайте наслаждаться этими ароматами. Миша Марвин, Ханна, французский поцелуй только что на эко-волне напомнили нам именно об этом. Ну а впереди услышим группу «Пицца», будет еще «Пицца» и Леонид Агутин дуэтом. Они исполнят свою композицию «Наплевать на все». Это ближайшие 15 минут. Ну а еще Сергей Лазарев впереди. Сразу же после композиции Марка Дэна и Джованни Ричи «Let Me Die» прямо сейчас.

0: We don't talk anymore. А вот нам не о чем с тобой. Вот не о чем нам с тобой говорить. Селена Гомес поет об этом вместе с Чарли Пуш только что в эфире Ка-радио. Ну, а наши музыкальные исполнители из отечественного шоу-бизнеса, Леонид Агутин и группа Пицца тоже примерно об этом же. Композиция «Наплевать на всех» будет прямо сейчас. И да, если придерживаться такого правила, то разговаривать-то особо как будто бы и не получится. Что мы, собственно, не приветствуем, но любим мы послушать музыку и о чем-то хорошем и поговорить. А до финала этого часа у нас еще здесь Supernova Love от Дэвида Гетта. А еще услышим звонкого его «Дежавю».
1: Тормоза, как малолетний смешной пацан я.
0: Все это сразу же после рекламы, ближе к финале музыкального часа. Ну а сейчас Леонид Агутин.
2: Кикер.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Экорадио. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Дети 360.
2: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
1: Дети 360.
2: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
3: Ну и попал я в переплет. Еле

0: И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума-палата» по четвергам.
1: «Ума-палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.

0: 2026 года. Нижний Тагил.
1: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте у менеджеров по продажам.
2: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 17 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Советника главы администрации Нижнего Тагила, ветерана спецоперации Андрея Малинина наградили орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе уточняется, что Малинин удостоен государственной награды за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи. Суд отказал жительнице Нижнего Тагила в возврате проданной квартиры. После получения денег за недвижимость женщина хотела доказать, что пошла на сделку под влиянием мошенников. Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что сделка была совершена добросовестно. Тагильчанку признали утратившей право проживания в квартире ключи. Она обязана передать собственнику и съехать. Химики Уральского федерального университета разработали полутвердый сыр по типу чеддера и сыр с белой плесенью, обогащенный астаксантином, ресвератролом и пуэрарином. Добавление этих веществ не только усилило антиоксидантные свойства, но и улучшило аминокислотный состав. Всего 20-40 граммов такого сыра в день достаточно, чтобы получить суточную норму кальция и антиоксидантов. Эксперты Авито Авто и Авито Работы подсчитали, сколько месяцев жителям Свердловской области потребуется копить на покупку популярных новых автомобилей. По данным аналитиков, средняя предлагаемая

0: Зарплата в Свердловской области сейчас составляет 63 тысячи рублей в месяц. При таком уровне дохода на покупку, например, новой «Лады Гранта» в комплектации «Комфорт» стоимостью 1 миллион 100 тысяч рублей жителям региона потребуется копить около 17,5 месяцев. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: never let me go. Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале завтра, в среду 13 мая, будет пасмурно весь день и вечер, будет идти дождь, ветер подует умеренный, юго-восточный. Ожидаемая температура от 9 до 11 градусов.

И да, да, у каждой истории есть год спустя, и год, и два, и три, и там до бесконечности. Эпилог — тот случай, когда заканчивается одна книга, но только лишь для того, чтобы началась другая, не менее интересная. Дима Билан, Анна Асти, композиция, где тонкая грань между прошлым и настоящим пересекаются. Но да, у Димы Билана прекрасно получается делать такие чувственные песни, ну и Анна Асти тоже отлично вписалась в этот дуэт, так что лайк с тебя на нашем официальном сайте ecoradio.ru. Движемся вперед с хорошим, так сказать, только настроением. Все лучшее впереди. Будет у нас Биби Рекса и команда Fightless, New Religion. Это будет ближе к середине этого музыкального часа. Ну а сейчас ПНАУ, Империя Солнца, солнышко, оно всегда радует. Еще Немига впереди, Эли Дуо и Женя Трофимов с композицией «Добегу». И, конечно же, с комнатой культуры. Все это здесь, на эко-волне, для тебя.

0: Авторадио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
2: Выгода 150 тысяч рублей на «Лада Веста» СВ и СВ Кросс с автоматической трансмиссией у официального дилера «Лада Осмота Тагил» Свердловское шоссе 43.
3: Выгода предоставляется при покупке новой «Лада Веста» при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма трейд-ин. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71.

0: 1, Ленина, 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
2: Ты думал, все понарошку.

Когда-то команда Flightless порадовала нас композицией «Insomnia», на основе которой Биби Рекса сделала эту песню. «New Religion» называется она. Да, в современном обществе «Insomnia», что значит «бессонница», стала своего рода новой религией. У нас, к сожалению, все быстрее движется жизнь, и когда-то даже не успеваешь и вздремнуть. Биби Рекса, «Flightless», «New Religion». Что ж, достойная песня. В новом звучании слышим ее еще. Ну а пока Артем Качер и Ани Лорак взбодрят своими вулканами. Впереди еще «Розовая пантера», Юлия Зиверт с Айс Гергертом. Все это в ближайшие минуты здесь, на «Эковолне».

0: Эко-радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
3: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем.

0: Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
2: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО НТСК. Телефон 834-35-230-255.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74Б. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Отдохнуть на все 100 легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14.30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя.

Здесь с нами Лирик, его композиция «Кассеты». Да. Кстати, «Кассеты» напоминают нам, в том числе, тоже и о детстве. Вспомните, как мы их мотали на ручке, либо на карандаше перематывали. И это есть такое воспоминание о детстве. Сегодня, кстати, утром мы обсуждали, что сильнее всего напоминает вам о детстве игры во дворе. Ну, в принципе, игры с кассетами во дворе, это тоже было в детстве, согласитесь, да. В нашей группе во ВКонтакте такое много-много отправили комментариев. Загляните, посмотрите, очень-очень ностальгические фотографии там, прямо радуют душу, если добавите свои, будет прекрасно. Ну, в любом случае, даже если посмотрите, я думаю, что умилитесь. Ну, а мы движемся дальше. BTS продолжает наш музыкальный эфир. Марик Рамри также будет и Джастин Тимберлейк со своей прекрасной композицией, с композицией «Возвращение». В большой шоу-бизнес завершит этот музыкальный час. Джастин Тимберлейк, «Selfish», в финале этого часа здесь, на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
2: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
3: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
2: Реклама ООО «Тагилавто», ЕМН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток сокосодержащий Gold 1 литр 930 миллилитров всего 119 рублей. Низким ценам в зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn R Auto, Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 18 часов.
1: Радио новости.
2: В студии Александр Петров, коротко о главном. Здравствуйте. Советника главы администрации Нижнего Тагила, ветерана спецоперации Андрея Малинина наградили орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе уточняется, что Малинин удостоен государственной награды за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи. Суд отказал жительнице Нижнего Тагила в возврате проданной квартиры. После получения денег за недвижимость женщина хотела доказать, что пошла на сделку под влиянием мошенников. Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что сделка была совершена добросовестно. Тагильчанку признали утратившей право проживания в квартире ключи. Она обязана передать собственнику и съехать. Химики Уральского федерального университета разработали полутвердый сыр по типу чеддера и сыр с белой плесенью, обогащенный астаксантином, ресвератролом и пуэрарином. Добавление этих веществ не только усилило антиоксидантные свойства, но и улучшило аминокислотный состав. Всего 20-40 граммов такого сыра в день достаточно, чтобы получить суточную норму кальция и антиоксидантов. Эксперты Авито Авто и Авито Работы подсчитали, сколько месяцев жителям Свердловской области потребуется копить на покупку популярных новых автомобилей. По данным аналитиков, средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области сейчас составляет 63 тысячи рублей в месяц. При таком уровне дохода на покупку, например, новой «Лады Гранта» в комплектации «Комфорт» стоимостью 1 миллион 100 тысяч рублей жителям региона потребуется копить около 17,5 месяцев. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале завтра, в среду, 13 мая, будет пасмурно, пойдут дожди, ветер подует умеренный, юго-восточный. Ожидаемая температура от 9 до 11 градусов.
2: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Ну, если о чем-то поговорить нечего, то, видимо, говорить и не стоит. Группа «Градусы» в начале нового музыкального часа. Всем огромнейший привет. Меня зовут Александр Данилов. И будем здесь в ближайшие пару часов вместе с музыкой «Эко-волны». А что у нас впереди? Здесь у нас «Аритмия» от Лёши Свики «Нилето». Также услышим «Iran Heaven» и «Калиф». Ну и Сергей Лазарев также поддержит своим звучанием «Я не могу молчать». Этот мотивчик будет совсем уже скоро. Ну а пока предлагаю сделать свои динамики погромче, ведь у нас новинка «Castle of Hosts» от «Cherry Lady». Новая песня «Делай громче».
1: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Это радио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
2: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса.
4: От 2 миллионов 790 тысяч рублей.
3: Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля.
4: Звоните 370303. Код Тагила 3435.
3: Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74Б.
5: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
7: Сынок, да сколько можно?
6: Много!
7: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности boompark.ru.
8: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
9: 6 и 7 июня «Депо 10 лет». Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов.

0: сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в Депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
1: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
2: Реклама ООО «Тагил Авто», ИН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Кэтрин Эреган, «Я бегу, я бегу, бегу, бегу и куда-то прибегу». С хорошей музыкой, да, под приятный-то ритм, конечно, куда-то прибежим. Но если ритм слишком быстрый, то можно и пройтись. Погодка сегодня соответствующая, вечер уже начался, то есть все рабочие моменты уже, наверное, большинства закончились. Почему бы и нет, почему бы и не прогуляться, тем более, помните, завтра синоптики обещают дожди, поэтому, сегодня еще нужно схватить этот теплый вечер за хвост, да, прогуляться с ним. Но от музыки, конечно, далеко убегать тоже не стоит. Сергей Лазарев продолжит наш музыкальный эфир прямо сейчас. Далее Сони Фандера, Артик и Асти, еще будет Клава Кока. Ну и, конечно же, нескучная история. Буквально через 7 минут сегодня Саша Марина расскажет о памятном дне в истории России. Не пропусти.

0: скучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: 12 мая в России отмечается памятная дата – День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции в 1944 году. По мнению экспертов, Крымская наступательная операция – одна из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров. В годы Великой Отечественной войны на территории Крыма фашистские оккупанты создали многочисленные концлагеря и тюрьмы, в которых происходили акты геноцида. Уничтожалось мирное население, карались военнопленные. Крымская наступательная операция продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года. В ней участвовали советские войска отдельной Приморской армии, а также силы Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Общая численность советских войск в этой операции составляла порядка 470 тысяч человек. Было задействовано около 6 тысяч стволов артиллерии, около 550 танков,

0: а также больше 1000 самолетов. Крымская операция вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Самые жестокие бои прошли 9 мая 1944 года. Тогда от немцев был освобожден Севастополь. За героизм и умелые действия 56 соединений, частей и кораблей награждены орденами. 238 воинов удостоены звания Героя Советского Союза. 1000 участников боев за Крым награждены орденами и медалями.
1: Нескучная история.
0: На этом у меня все. Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
1: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
1: Вместе с Сашей Мариной на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
2: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5, Б-строение 5. И получите спецпредложение мая на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5, Б-строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
4: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по

0: 5 июля 2026 года.
1: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Аками Тагил. Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
2: Реклама ОТО «Гелавто», ИНН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-17-00.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Да касается, касается нас всех, касается это. Если мы еще любим, если мы уже любим, и если мы вообще просто, в принципе, любим, а весна для этого, собственно, и создана. Клава Кока, еще люблю, ЭКФМ, продолжаем наше движение по волнам радио любимого. Эд Ширан продолжит в финале этого музыкального часа. Его услышим, как и Звонкова, и Полина Гагарина сразу же после рекламного блока. Ну, а сейчас голландский диджей Данте Клейн. Let me hold you, позволь мне обнять тебя.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
2: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
0: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Экорадио.
3: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия.

0: «Следствие в одном часе». Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Стиральный порошок «Бимакс». 5 килограммов 400 граммов. Всего 489 рублей. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
3: Нижний Тагил. 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 19 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Советника главы администрации Нижнего Тагила, ветерана спецоперации Андрея Малинина, наградили орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе уточняется, что Малинин удостоен государственной награды за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи. Андрею Малинину 47 лет, после окончания Нижнетагильской социально-педагогической академии поступил на службу в полицию и впоследствии стал заместителем командира роты оперативного реагирования. По выходу на пенсию решил посвятить себя общественной работе, возглавил организацию «Боевое братство», а также преподавал в Доме детского творчества. Голосование по проекту формирования комфортной городской среды продлится до 12 июня. Жители региона выбирают территории, которые обновят в следующем году. На сегодняшний день свой голос отдали уже более 455 тысяч человек. Сейчас продолжаются работы на тех площадках, которые свердловчане выбрали в 2025-м, отметил губернатор Денис Паслер. Так, в Екатеринбурге на финальной стадии находится благоустройство парка имени 50-летия ВЛКСМ, а в Кировграде идет второй этап обновления городского парка с новой набережной, лодочной станцией и выходом к воде. Минэкономики России объявило о скором введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Об этом сообщает «Коммерсант». Россияне могут путешествовать без визы в 86 стран, а еще в 38 странах для них предусмотрен упрощенный порядок въезда. В Нижний Тагил идет настоящее лето. Уже к пятнице воздух прогреется до 26 градусов тепла. На резкое потепление повлияет антициклон, который движется к восточным районам Казахстана, сообщает синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале. По западной периферии антициклона со стороны Прикаспия на Урал и в Приуралье начнет поступать теплый воздух. С четверга установится по-настоящему летняя погода. Столбики термометра покажут 23 градуса выше нуля. А вот в пятницу и в выходные будет возможность позагорать. Синоптики обещают 26-27 градусов. Ночи также ожидаются теплые. Температура будет держаться на уровне 12-14 градусов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале завтра, в среду 13 мая, будет пасмурно, пойдут дожди, ветер подует умеренный, юго-восточный, ожидаемая температура от 9 до 11 градусов.

0: жена. Да уж, как говорят, все-таки любовь на расстоянии живет недолго, и, в общем-то, ее, собственно, и нет. Проверять не хочется. Лучше, конечно же, если предмет его обожания находится вместе с тобой, рядом, а если он еще и слушает с тобой музыку, то это вообще замечательно, прекрасно, весна для этого просто создана. Меня зовут Александр Данилов, огромнейший привет каждому. Начинается новый музыкальный час, и что мы услышим впереди? А впереди будет Бах Ти, Туркен, Интрижка. А еще Shoes и Won't Forget You. Песня о том, что друзей нельзя забывать. Ну и Аньяма, также немножечко техно в ленту. Все это совсем скоро, сразу же после новинки от диджея Элоки, которая прямо сейчас. Deep Into Me, делай громче.
1: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
2: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
3: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
4: Сынок, да сколько можно?
3: Много!
4: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности boompark.ru.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Шанель решили удивить модное сообщество и выпустили летнюю обувь без подошвы. Да, вы не ослышались. Сандалии, у которых нет самой важной детали. Теперь можно ходить босиком, но с полным ощущением, что на вас люксовая обувь. Пока непонятно, это новый тренд, арт-объект или просто шутка. Вопросы, как это носить и зачем, остаются открытыми. Возможно, следующим шагом станут невидимые кроссовки. Главное, не наступить в лужу. Чувство стиля тут не спасет. Представители СМИ заметили оригинальную деталь в гардеробе одного из высокопоставленных сотрудников Центробанка России. Речь идет о галстуке с необычным принтом. На нем изображены довольные и упитанные крысы. Выглядят они, на удивление, жизнерадостно. Как позже выяснилось, этот пикантный аксессуар обошелся владельцу в 18 тысяч рублей. Символизм галстука остается загадкой. То ли намек на финансовых вредителей, то ли просто любовь к животным. В любом случае, теперь у них появился свой неофициальный талисман. Казахстанские дизайнеры удивили публику модным изделием, от которого у голодного слюнки потекут. Они создали барсетку в форме традиционной самсы. Аксессуар получил звучное название «Люкс из тандыра». Теперь можно не носить с собой еду, а просто надеть ее на плечо. Стоимость такой креативной вещицы – 75 тысяч рублей. Вопрос, добавлять ли внутрь настоящее мясо, оставим новым владельцам. Главное, чтобы в метро не приняли за обед и не просили откусить кусочек. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: это какое-то просто супер трио. Топик, Робин Шульц, Пол Ван Дайк. Позволь мне заключить тебя в свои объятия. Композиция только что на эко-волне. Ну что же, я ни на что не намекаю, конечно же, про объятия. Но, наверное, что-то подобное можно сделать. А вот мод, Матвей, как раз-таки намекает. Намек на нас. Его композиция уже в твоих динамиках. Ну а впереди еще Эва Макс, Денис Клявер и Филата Фикера со «Счастьем».
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка.
1: Это радио. Реклама.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Хохланд 380 граммов, всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

за то, что сквозь суматоху дней своей любовью, своим теплом ты делаешь мир светлее.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Дети 360. Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов. Дети 360. О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
2: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
4: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.

Пожалуйста, пожалуйста, помни о том, что мысли, они материальные, поэтому мыслить надо только о хороших вещах. Бенсон Бун, Beautiful Things, только что на Эко Волне. Ну что же, по заветам Бенсона Буна будем думать только о хорошем, только о приятном, и пусть это все материализуется. Тем более вечер-то, смотрите-ка, замечательный. И, собственно, в этот вечер я и собираюсь сейчас уйти. Меня зовут Александр Данилов. Спасибо всем, кто слышал. Завтра утром будем снова здесь, на Эко-волне, просыпаться вместе с любимой музыкой. Ну а пока спится Юлия Зиверт. Все до финала этого музыкального часа. Софи энд зе Гейнс и Тима Белорусских продолжат наш музыкальный эфир. Но я его уже услышу уже где-то краем уха, где-то уже уходя в закат. Всем огромнейшее, всем хорошего настроения и всего самого доброго. Всем пока-пока.

0: На Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Советника главы администрации Нижнего Тагила, ветерана спецоперации Андрея Малинина, наградили орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе уточняется, что Малинин удостоен государственной награды за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи. Андрею Малинину 47 лет, после окончания Нижнетагильской социально-педагогической академии поступил на службу в полицию и впоследствии стал заместителем командира роты оперативного реагирования. По выходу на пенсию решил посвятить себя общественной работе, возглавил организацию «Боевое братство», а также преподавал в Доме детского творчества. Голосование по проекту формирования комфортной городской среды продлится до 12 июня. Жители региона выбирают территории, которые обновят в следующем году. На сегодняшний день свой голос отдали уже более 455 тысяч человек. Сейчас продолжаются работы на тех площадках, которые свердловчане выбрали в 2025-м, отметил губернатор Денис Паслер. Так, в Екатеринбурге на финальной стадии находится благоустройство парка имени 50-летия ВЛКСМ, а в Кировграде идет второй этап обновления городского парка с новой набережной, лодочной станцией и выходом к воде. Минэкономики России объявило о скором введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Об этом сообщает «Коммерсант». Россияне могут путешествовать без визы в 86 стран, а еще в 38 странах для них предусмотрен упрощенный порядок въезда. В Нижний Тагил идет настоящее лето. Уже к пятнице воздух прогреется до 26 градусов тепла. На резкое потепление повлияет антициклон, который движется к восточным районам Казахстана, сообщает синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале. По западной периферии антициклона со стороны Прикаспия на Урал и в Приуралье начнет поступать теплый воздух. С четверга установится по-настоящему летняя погода. Столбики термометра покажут 23 градуса выше нуля. А вот в пятницу и в выходные будет возможность позагорать. Синоптики обещают 26-27 градусов. Ночи также ожидаются теплые. Температура будет держаться на уровне 12-14 градусов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 мая на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер юго-восточного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 9 до 13 градусов выше нуля.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.

0: телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя.
5: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй, экорадио.ру.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: DJ Steph One. Музыкальный подкаст.

your dream and share your passion.

0: Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1716.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
3: В эфире «Территория звука».

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: темном коридоре вещи. Понятно, такси где-то в пробке. Но на сердце много трещин. Ему места нет в коробке.
1: Говоришь слова всю речь, а потом целуешь робко.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

послал на поезд. Скидящий средств вылечит мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечный дыренит следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.